0: Свой гук, своя мова. Радио «Столица». Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и снова слухай. Слухай, любимая. «Столица» ТОП-10.
1: Если ниже не упасть мне...

0: Радиостолица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытанні, эфир онлайн. Змястоўна и корысна. Радиостолица. Бай.
2: Для тех, кто не спит. Слухай, любимое. Столица.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 7:01. У студии с выпуском новин Данута Антилеевская. Прэзідэнт Беларусі ўдзячны свайму амерыканскаму калегу за тое, што ён да мяжы агаліў палітыку захаду. Аб гэтым Александр Лукашэнка заявіў на сустрэчы з кіраўнікамі ўрадавых дэлегацый удзельніц пасяджэння еўразійскага міжурадавага савета. Беларускі лідар нагадаў, што падтрымліваў кандыдатуру Дональда Трампа падчас выбараў.
2: Я, как часто говорю, я трампист, потому что я Трампа поддерживал. Ну, уверен, что и многие из вас поддерживали его на этих выборах. Да, в открытую критикую с американцами, ведя переговоры, прямо им говорю о своей позиции. Но благодарен я, несмотря на ту суету, которая часто со стороны Трампа, вы это знаете, утром одно, вечером другое. Я говорю, что ему благодарен за то, что он открыто, вот он обнажил политику Запада и прежде всего Соединенных Штатов Америки. Вот как есть. Венесуэла – это нефть. Он не прячет это за дипломатическими какими-то уловками. Куба – это наша безопасность. Тут ни России, ни Китаю, никому тут дело не должно быть. Это наша. Гренландия – она нам нужна потому-то, потому-потому. Он не прячется за дипломатическими какими-то формулировками. А мы увидели реальное лицо западной политики, западной дипломатии, прежде всего, Соединенных Штатов Америки. И, исходя из этого, вы, видя их политику, делаете для себя выводы. В заключение хочу вас попросить, вы вот эти мои нравоучения не примите за нравоучения. Я просто поделился своими впечатлениями и своим опытом, исходя из того, сколько я работаю в руководстве Беларуси. Ну, наверное, если в сумме сложить ваше служение вашему народу и мою работу, то это будет равносильно. Поэтому это моя точка зрения, это точка зрения руководства нашей страны. И в этом направлении мы будем действовать, это я вам обещаю.
1: Дні дакументальнага кіно Самарскай вобласці Расійскай Федэрацыі пройдуць у Мінску. Паказы адбудуцца з 4 па 6 кастрычніка ў сталічным кінатэатры «Перамога». У першы дзень можна будзе ўбачыць фільм «Неспынены палёт» дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі «Самара». Дарогу Гродна-Каробчыцы адкрыюць сёння. Капітальны рамонт на вуліцы Суворава пачаўся 21 верасня. На ўчастку цалкам закрылі рух. Тут замянілі асфальтабетоннае пакрыццё, нанеслі дарожную разметку, установілі прыпыначныя павільёны. Засталіся работы на пешаходных зонах і прылеглай тэрыторыі. Пасля 6 кастрычніка пачнецца фінальны этап добраўпарадкавання, які завершыцца да пачатку лістапада. Па даных Белгідрамета сёння ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць і без ападкаў. Тэмпература паветра плюс 16-22. У абласных цэнтрах сёння ў дзень чакаецца. У Віцебску-Магілёве плюс 16-18, у Гомелі 17-19, у Гродні 19-21, у Брэсце 20-22, у сталіцы 17-19 без ападкаў.
3: Долучайтесь до наших соцсеток, как завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.
4: Главные видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на «Видео Бел»

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 8 годин. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Беларусь заўсёды была і застаецца прыхільніцай інтэграцыі, перш за ўсё на постсавецкай прасторы. Адпаведную заяву прэзідэнт зрабіў на сустрэчы з кіраўнікамі дэлегацыі ўдзельнікаў пасяджэння Еўразійскага міжурадавага савета.
2: Мне дзейсна пачётна і прыятна з вамі сёння встретиться з людзьмі, которые занимаются экономикой. Самое тяжелое в нынешнее время. Президент России абсолютно вчера был прав. Мы на таком изломе находимся. Даже мы сами сегодня не понимаем, где мы находимся. И насколько серьезно этот излом в истории развития мировой цивилизации. Главное в жизни – это экономика. Как бы там ни было, люди все равно прежде всего, не только у нас, посмотрите, в Америке чуть бензин подорожал, все, революция, гвалт и прочее. Люди смотрят на жизнь с точки зрения экономики. Вы главные люди в своих странах в экономическом отношении. Дай Бог, чтобы все получилось то, что вы наметили. Хочу вас заверить, и меня вы ни в чем не упрекнете. Мы взяли свой курс. Давным-давно, я работаю уже слишком много президентом и долго, мы всегда следовали в одном направлении, не меняли свою политику. Мы привержены интеграции, прежде всего, постсоветского пространства. За эти долгие времена я убедился в том, что мы никому нигде не нужны. И потом, ну, с точки зрения экономики, я там не такой экономист, как вы, но, тем не менее, меня учили на экономическом факультете в свое время. Мы когда-то в Советском Союзе имели единое экономическое пространство. Ну, скажем там, единый рынок. Да, он был плановый, где-то зарегулированный. Нас учили рыночной экономике, мы абсолютно не против настоящей рыночной экономики. Но одна из рыночных стран, Япония, около 400 или там 500 планов формирует в год. Американцы тоже планируют и немало чего планируют. Но нас учили, что все отрегулирует рынок. Ничего подобного. Элементы плановой экономики лежат в основе всех процессов. Поэтому мы от этого никогда не отказывались, не прятали это. У нас 5-летние планы ежегодно. Планы, как и вы, формируем. Кто-то на трехлетку вперед пытается заглянуть. Мы это использовали.
1: У Палацы Республікі на ўрачыстым вечары, прысвечаным прафесійнаму свету педагога Украіны, падвялі вынікі рэспубліканскага конкурсу «Настаўнік года Рэспублікі Беларусь-2026». Лепшым педагогам краіны стаў настаўнік матэматыкі сярэдняй школы нумар 5 горада Смалявічы Дзяніс Дубаневіч. Фестываль грузінскай культуры пройдзе сёння каля Мінскага палаца спорту. Свята складаецца з дзвюх частак. Першая «Лёс мой Беларусь» пачнецца ў 12 гадзін. На ім выступяць прадстаўнікі розных нацыянальных аб'яднанняў і беларускія калектывы. З 15.00 грузінская частка. У праграме танцы, песні, сюрпрызы, спецыяльныя музычныя госці з Грузіі. Фуд-корт, майстар-клас па прыгатаванні нацыянальных страў. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць і без ападкаў. Тэмпература паветра плюс 16-22. У абласных цэнтрах сёння ў дзень чакаецца. У Віцебску-Магілёве плюс 16-18, у Гомелі 17-19, у Гродні 19-21, у Брэсце 20-22, у Сталіцы 17-19 без ападкаў.
0: Яна здійсняє навукові відкриті і керує масштабними витворчостями. Яна вучить дітей, лечить людей і створює будучиню. При гэтым паспявае дарыць цеплыню сваёй сям'і і выдатна выглядаць. Сучасная беларуская жанчына – гэта інтэлект, дабрыня і грацыя. Год беларускай жанчыны. Год беларускай жанчыны. Час ацаніць жаночыя таленты і натхняцца кожным поспехам.

0: Реклама на радио столицы.
1: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется ведущий инженер. Требования: высшее техническое образование, владение ПК Word Excel, опыт работы в эксплуатации инженерных систем приветствуется. Знание ТКП в области систем теплоснабжения, умение читать проектную документацию. Пятидневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
2: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу, защитите себя от трагедии.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и снова слухай. Слухай, любимая. Столица ТОП-10. Свежашок.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 9 годин, у студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Президент Беларуси заклікаў краіны Еўразійскага эканамічнага саюза захоўваць прыхільнасць агульнаму рынку, значную частку якога складае расійскі. Аб гэтым Александр Лукашэнка заявіў на сустрэчы з кіраўнікамі ўрадавых дэлегацый удзельнікаў пасяджэння Еўразійскага міжурадавага савета.
2: Как чалавек немало проработавший, советую вам, то, што сегодня даёт результат, не выбрасывается. А результат – это наш общий рынок. Найдёте где-то счастье на стороне? Если найдёте, убедитесь, ну тогда уже принимайте решение. Но пока такого счастья у нас нигде на стороне нет. Да, иногда сложности какие-то возникают. Ну, допустим, вот против Беларуси России введены незаконные, как мы говорим, хотя я про это не говорю, законные, незаконные, драконовские санкции. Обвалились. Ну вот вы видели Беларусь, Россия, все, что вы видели, это не только потому, что мы не отбросили советских времен что-то. Там половину в этих продуктах, тракторах и прочее российское, с учетом металла, который мы в России покупаем, и в ваших странах отдельно узлы, агрегаты и металл. Это не только технологиями обладаем, а ресурсы. У вас, у нас столько нет, чтобы произвести это, вот, допустим, трактор. А говорят, МТЗ, это вот белорусское. Холодильник. Больше половины там российского в нашем белорусском тракторе. Когда мне однажды доложили первый раз, я удивился. Как? Это же наш трактор. Нет, и начинают. Вот металл, там это, двигатели и прочее, прочее, хоть на свой моторный завод. Это из России. Вот что такое интеграция. И введя санкции, Запад прослезился. Ну, как-то выдержали. Даже в этих условиях войны.
1: Каўчэг з часціцай мошчаў святой блажэннай Матроны Маскоўскай даставілі ў Мінск. Святыня будзе знаходзіцца ў прыходзе храма іконы Божай Маці ўсіх тужлівых радасць па 6 кастрычніка, а потым пераедзе ў храм святой блажэннай Матроны Маскоўскай. З 10 па 21 кастрычніка каўчэг з часціцай мошчаў будзе ў Магілёўскай епархіі, па 31 кастрычніка Брэсцкай. Дні культуры Самарской области почалися у Беларуси. На протягу 3 дней делегация региона покажет белорусам творчие досягнення Волжской земли. Пройдут дни документального кино, круглый стол, так само гала-концерт, у программе якого примут удел ведущие коллективы Самарской области. По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси прогнозуется переменная облачность и без опадков. Температура по ветру плюс 16-22. В областных центрах сегодня в день чекается. У Витебско-Могилеве плюс 16-18, у Гомеле 17-19, у Гродне 19-21, у Бресте 20-22, у столицы 17-19 без опадков.

0: куды сходить, что поглядеть и послухать. И галоўнае, где добра пробавить час. Культ поход на радио «Столица».
1: Где, коли и что, сегодня расскажу вам я, Алла Иванова. Привитание.
0: Культ поход на радио «Столица».
1: 32-й Минскі міжнародны кінафестываль «Лістапад» пройдзе з 30 кастрычніка па 6 лістапада. Заяўлена 8 конкурсных праграм і зорныя госці. Пададзена больш за 3000 заявак на ўдзел. Беларускі канцэрт «Рэквіем» кожны трэці прысвечаны захаванню гістарычнай памяці аб вялікай айчыннай вайне з удзелам вядучых артыстаў і творчых калектываў Рэспублікі Беларусь да канца года будзе прадстаўлены ў Расійскай Федэрацыі. З 26 па 28 кастрычніка паказы пройдуць ва Уфе, з 24 па 26 лістапада ў Екатерынбургу, з 27 па 29 лістапада ў Челябінску, а з 29 лістапада па 2 Снежня у Новосибирску. У арт-галереи «Сфера» у Минску працуе выстава живопису «Восеньский сад твоих жаданняў» мастачки Ирыны Господарской. Яна присвечена году белорусской жанчыны. Представленные в экспозиции работы наполнены жаноцкостью и глубоким символизмом. Аутер запрашая глядача на тихую доверальную размову об особистым, зазернуть углыб сябе, удыхнуть водар кветок и атрымать сапраўдное задавальнение от сузирання свету жаночых мар.
2: Я представила, что наше выставочное пространство – это такой импровизированный творческий сад, где я делюсь плодами своего творчества, каких-то своих мыслей, воспоминаний. Выставка посвящена женщине. Здесь очень много личных таких женских тем. Это разговор о женской судьбе, о том, что я чувствовала, о каких-то женских мыслях, каких-то выводах, о силе женской. Но это единый мир женщины-художницы. Я же женщина, я художник. И это вот мир моих работ. От моих фантазий до реальных работ и о женской силе. На выставке есть новые работы. И есть часть работ, которая выставлялась только один раз. Ну, тоже довольно новые. Буквально там за последний год, за последние 2 года созданные. Они разные. Там есть и натурные цветы, все, что есть в саду. И урожай, сливы. Вот это вот мой мир, мой тайный сад, скажем так, вот это вот творчество. И я приглашаю зрителей получить это удовольствие от созерцания, вкусить эти плоды творчества.
1: Музей города Глыбокае запрашае па 31 кастрычніка адправіцца ў падарожжа па новай этнаграфічнай выставе-сеансе «Зазірнуць у іншасвет». З дапамогай часовай экспазіцыі і цікавых прадметаў побыту можна адчуць на сабе таямніцы традыцыйнай каляндарнай абраднасці і даведацца пра сакральнае жыццё нашых продкаў. Ну а пакуль усё. Да сустрэчы!
0: Куды сходить, что поглядеть и послухать. И галоўнае, где добра пробавить час. Культ поход на радио «Столица».
3: Золотые хиты на радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Радио столица.
1: По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси прогнозуется переменная в облачности без опадков. Температура по ветру плюс 16-22. В областных центрах сегодня в день чекается. У Витебску-Могилеве плюс 16-18, у Гомеле 17-19, у Гродне 19-21, у Бресте 20-22, у столицы 17-19 без опадков. Держутоинспекция настойливо рекомендует водителям перейти на осторожный стиль керования, отмовиться от резких маневров, разгону и торможению. Натискание на педали газа и тормозу повинны быть плавными, каб пазбегнуть заноса. Выбирайте беспечную хуткасть з уліком умов надвор'я и дорожной обстановки. Повеличьте дистанцию и боковый интервал. Будьте особливо осторожными на мостах, путепроводах, эстакадах, затененных участках и каля пешеходных пероходов. По народным календары 3 кастрычника Астафий Вятрак. У гэты день завершали уборку хлеба. Лечилось, что коли листопад у самом разгаре, то праз два тыдни выпаде снег. Наши продки верили – гуси стоять на одной нозе и хавают голову до холодной ночи. Дым с труб поднимается ровно вверх до ясного тихого надворья.

0: Реклама на радио столицы.
1: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется электрогазосварщик 5-го разряда, требования, опыт работы в электрогазосварке от 3 лет, навыки работы с технической документацией, знания технологий сварки металлов, умение работать в команде, 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
2: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Реклама на радио столицы. Телефон рекламной службы 017 353 69 26.
3: Золотая коллекция на радио столица.

0: Радиостолица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытания, эфир онлайн. Змястоуна и корысна. Радиостолица. Кропка «Бай».
2: Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. Это

0: герой, а я красивая. В красивом фильме по любви.
1: Радио «Столица».
2: По данным Белгидромета, сегодня в Беларуси прогнозуется переменная в облачности без опадков. Температура по ветру плюс 16-22. У областных центрах сегодня в день чекается. У Витебско-Могилеве плюс 16-18, у Гомеле 17-19, у Гродне 19-21, у Бресте 20-22, у столицы 17-19 без опадков.
3: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.

0: Тут кожная нота – особная история. Аккорды несуть рэха целых поколений. У нас збираются только легенды рока. Виниловые пластинки оживают у программе «Рок-альбом». Слухайте каждую субботу у 18 годин. Радио «Столица». 7 новин за 7 хвилин. Только корыстная информация, без лишних слов. Слухайте у субботу о 20-й на радио «Столица». Будьте у курсе головного.
1: Радио «Столица».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» полдень, у студии Виктория Урбанович. Вітаю. Готовность надать додатковый импульс супрацовничеству с Ираком подтвердил президент Беларуси. Александр Лукашенко повеншовал своего иракского коллегу Низара Меди с Днем Незалежности. Напередодні 30-годдзя установления дипломатичных отношений керавник нашей державы выказал зацікаўленасць у конструктивном диалогу и наполнении партнерства новым практичным зместом. Мінск. Гэтымі днямі Центр інтэграцыі і кіраўнікі ўраду Украін пяцёркі абмеркавалі стратэгічнае пытанне. Так, Еўразійскі міжурадавы савет узгадніў пакет рашэнняў для запуску агульнага энергарынку. Ён запланаваны на студзень 2027 года. Фестываль грузинской культуры распачался каля Минского палаца спорту. Свято складается из двух часток. Первая – «Лёс мой Беларусь». У этой хвилины свое майстерство демонструют представники разных национальных объединений и белорусские коллективы. С 15:00 распачнется грузинская частка. У программы танцы, песни, сюрпризы, специальные музычные гости, фудкорт, майстер-класс по приготовлению национальных страв. Дзяржаўтаінспекцыя звяртае ўвагу вадзіцеляў. Мабільныя датчыкі кантролю хуткасці ў Мінску працуюць на праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Дзяржынскага, Пушкіна, Даўгінаўскім тракце, вуліцах Леніна, Цемеразева, Кіжватава і Намкад. У Магілёве прыборы ўстаноўлены на праспектах 17 верасня і Дзімітрава, а таксама вуліцы Крупскай, у Брэсце, на вуліцы Радужнай, у Гомелі, на праспекце Рэчыцкі. Зараз 16 градусов тепла, по данных Белгидромета у Беларуси. Сегодня переменная облачность без опадков. Температура у день плюс 16-22. У областных центрах у Витебску и Могилеве 16-18, у Гомеле 17-19, у Гродне 19-21, у Бресте 20-22. У столицы 17-19 без опадков.
0: Реклама на радио «Столица».
2: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26. Милиция напоминает, что домашнее насилие – это не то, что нужно скрывать, замалчивать, терпеть, либо страдать от него. Случай домашнего насилия, если он произошел, необходимо остановить, чтобы предотвратить его повторение в будущем. Если вам стало что-либо известно о фактах домашнего насилия у ваших родственников, знакомых, соседей, просим сообщить об этом на круглосуточную телефонную информационную линию по проблемам семьи и детей по номеру 8029 367 32 32, либо по номеру 102.

0: Реклама на радио столицы.
1: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
0: Реклама на радио столицы. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
2: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.бай. Слухай, обирай и знов слухай. Слухай, любимая. Столица ТОП-10. Свежашок.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: Белтелерадиокомпания проводит набор слушателей от 18 до 40 лет на курсы телерадиоведущих на коммерческой основе. Вас ждут занятия по технике речи, основам мастерства телерадиожурналиста и основам актерского мастерства. Практические занятия в студии, в том числе с телесуфлером. Подробности по телефону 8017-389-63-34.
3: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы, не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Вось тут становится прыгожа и масштабна. Evanescence на 8-й позиции Century. Трек уваходит у новый одноименный альбом гурта, який вышел не так давно. На официальном сайте Evanescence Century названы альбомом, над яким команда працавала больш за 3 гады. А сама песня стоит у яго трек-листе 6-м нумаром. Эмілі і кампанія сёння запрашаюць нас у сваё свяцілішча, толькі ўваход сюды праз гітары.
1: Нумар 8.

0: Столица ТОП-10. Шестое место займая Halloween и Universe. Песня вошла у альбом Giants and Monsters, а музыку и текст написал гитарист гурта Саша Герстнер. Сам трек довжится у оригинале больше за 8 хвилин, так что гарбузы у черговый раз не стали вырашать космичные питания за 3 хвилины. И коли уже называть песню Universe, то треба отповедать масштабу. Тут металла саправды хапая на целый сусвет.
1: Номер 6.

0: Столица ТОП-10. Пятерку лепших открывая «Луна» с песней «В этой тишине». Трек вышел как сингл у студени 26-го года и стал первой новой песней гурта после довольно протяглой паузы. Этим материалом коллектив знаменует свой будущий альбом. «Тишиня» у назве есть, а вот у музыки зараз проверим.
1: Номер 5.
2: Если ниже не упасть мне...

0: Столица ТОП-10. Четвертое место — Five Finger Death Punch и Eye of the Storm. Гурт представил песню как сингл со своего 10-го студийного альбома Legacy. Гэты альбом позначены гуртом как важный новый этап у их истории. Тому, коли вам сегодня хотелось незвычайного надворья, вось вам шторм, причем от Five Finger Death Punch.
1: Номер 4.

0: А зараз узгадаем усю топ-десятку гэтага тыдня. Десятый нумар – Ghost Kid, Ivory. На девятым месте сегодня Nothing But Thieves, Stray Dogs. Восьмый нумар – Evanescence, Sanctuary. Сёмое место – Enemy Inside, R.I.P. Нумар 6 – Halloween, Universe. Пятерку лепших открывая Луна в этой тишине. На четвертом месте – Five Finger Death Punch, Eye of the Storm. Тройка переможцев выглядит так. Номер 3 – Nickelback, Leave Me Behind. Сребро у Бэдоменс, Dying to Love. И наш переможца – Sepultura, Beyond the Dream. И это еще не все. Перед тем, как развитаться, пропоную вам послухать и подтримать четверку свежачков, вартых того, как трапить у десятку наилепших. На этом тыдні яны такие. Motionless in White, Sunglasses at Night, Bear McCreary, Patrick Stump, The Chandelier, Lacrimas Profundere, Nevermore, Red Letter, Friendly Fire.
1: Столица ТОП-10.
0: Слухайте «Столица ТОП-10» – найлепший рок-топ, який ствараете только вы. На гэтым я, Андрей Крупич, с вами развітваюся. Голосуйте за упадабаные треки, подтрымливайте своих фаворитов и до сустречи в наступный раз. Пакуль!
1: «Столица ТОП-10»

0: живой, слава Богу, живой, тихий-тихий голос.
1: Радио «Столица». Слухай, любимая.

7 новин за 7 хвилин. Только корыстная информация, без лишних слов. Слухайте у субботу о 20-й на радио «Столица». Будьте у курсе головного. Свой гук, своя мова. Радио «Столица».

0: Реклама на радио «Столица». С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе. Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
1: Рок-альбом на радио «Столица».
2: Апроч Сергія Галаніна у працы Чіфам дапамагалі і іншыя вядомыя музыканты. У некаторых песнях гітарнай партыі выканаў лідар гурта Crossroads Сергій Воранаў. Дарэчы, у пачатку 1992 года ў групу вярнуўся бас-гітарыст Антон Нефанціў, які пакінуў яе 2 гады таму. «Дзеці гор» запісаны і зведзены дастаткова хутка, прыкладна за 5 дзён. Справа ў тым, што канцэпцыя дыска была выбудавана задоўга да пачатку запісу, і для альбома адабрана 9 песень. У апошні момант, ужо ў студыі, да іх была дададзена яшчэ адна.

0: Радио столица. 7 новин за 7 хвилин. Головные події тыдня на Радио столица. Президент головное.
1: Рабочий графік президента на гэтым тыдні вызначыўся вырашэннем стратэгічных задач краіны. Александр Лукашенко правёў маштабнае абнаўленне кадравага складу, зацвердзіў напрамкі развіцця эканомікі, паставіў задачы па абароне Беларусіі і вызначыў новыя вектары кааперацыі з міжнароднымі партнёрамі. Понеделок открыл працоўны тыдзень масштабными зменами у кадровым складе краины. Александр Лукашенко обновил кіраўніцтва у силовым блоку, министерствах, комитетах и дипломатичном корпусе. На посаду наместника кіраўніка администрации президента назначены генерал Павел Муравейко. Начальником генерального штаба стал Владимир Белый. Министром антимонопольного регулирования Александр Яковчиц. А державный комитет по стандартизации узначалил Дмитрий Баско. Кіраўнік державы подкреслил, что во умовах напружанай міжнароднай абстаноўкі краіне патрэбны новы імпульс у эканоміцы і альтэрнатыўны погляд на развіццё сілавога сектара для абароны дзяржавы.
2: Альтэрнатыўная канкурэнтная точка зрення должна существаваць на самым высокім уровні. Это мне нужно. Я хочу, чтобы вооруженные силы наши были готовы к самым серьезным столкновениям, мероприятиям, чтобы их избежать, как я всегда говорю. Наша цель одна – защитить то кусок земли, на котором мы живем.
1: Аўторак у афіцыйным графіку прэзідэнта быў цалкам прысвечаны перагаворам з губернатарам Ульянаўскай вобласці Расіі Алексеем Рускіх. Александр Лукашэнка прапанаваў больш інтэнсіўна развіваць прамысловую кааперацыю ў самалёта- і машынабудаванні. У сераду Александр Лукашенко зацвердзіў параметры сацыяльна-эканамічнага развіцця і грашова-крэдытнай палітыкі, якія перадугледжваюць рост валавога ўнутранага прадукту краіны амаль на 2%, пры інфляцыі не вышэй за 6%. Паспяховае выкананне пастаўленых задач забяспечыць павелічэнне рэальных наяўных грошавых даходаў грамадзян на 3%. Чацвер у графіку Александра Лукашэнкі адзначыўся сустрэчы з прэм'ер-міністрам Казахстана Алжасом Бектеновым, які прыбыў у Беларусь з афіцыйным візітам. Прэзідэнт назваў Казахстан сяброўскай краінай і пацвердзіў гатоўнасць развіваць кааперацыю ў сферах машынабудавання, высокіх тэхналогій і сельскай гаспадаркі.
2: Беларусь вы хорошо знаете, наши возможности хорошо знаете, поэтому нет необходимости мне посвящать вас наши возможности, все, что мы можем. Но еще раз хочу подчеркнуть, я об этом публично уже говорил, Казахстан для нас очень интересный партнер и дружеская для нас страна. И если ваш глаз зацепит что-то в Беларуси в плане машиностроения, а это для Казахстана важно, как и для Беларуси, в области развития сельского хозяйства, высоких технологий и других вопросов.
1: Так само у четвер Александр Лукашенко подписал указ по пытаниях державного и социального страхования. Новый документ значно спрощает оформление допомог по часовой непрацездольности, а так само по тяжарности и родах за кошт поэтапного укоронения личбового формату больничных. Пятницу кіраўнік дзяржавы прысвяціў эканоміцы і перспектывам развіцця рыначных адносін з партнёрамі. На сустрэчы з кіраўнікамі урадавых дэлегацый Еўразійскага міжурадавага савета Александр Лукашэнка заявіў, што агульная база эканомікі Саюза сфарміравалася яшчэ ў савецкія часы, а галоўнай заслугай Беларусі стала захаванне і развіццё машыны і станкабудавання і абаронай прамысловасці.
2: Мы взялі свой курс. Давным-давно мы всегда следовали в одном направлении, не меняли свою политику. Мы привержены интеграции, прежде всего, постсоветского пространства.
1: Кіраўнік дзяржавы подкреслил, что менавіта от працы экономичного блока напрямую залежить узровень життя грамадзяна и заклика Украины ЕАЭС триматься агульного постсоветского рынку и максимально берегчи экономичное одинство во умовах сучасных глобальных выкликов.
0: Экономичный пульс.
1: У Мінску прайшоў прамысловы форум «Іннапрам Беларусь» з удзелам прадстаўнікоў 40 краін. Айчынныя флагманы МАЗ, БЕЛА, Самкадор і БКМ Холдинг прэзентавалі экалагічны транспарт, роботызаваныя лічбавыя сістэмы, а таксама камунальныя і аўтаномныя навінкі. На палях саміту беларускі бок правёў бізнес-саветы з Кыргызстанам, Казахстанам і іншымі краінамі Садружнасці незалежных дзяржаў. Асацыяцыя тэхнапаркаў падпісала пагадненне з маскоўскімі партнёрамі і Домам Лацінскай Амерыкі для выхаду на новы рынкі 38 дзяржаў.
0: Самае-самае.
1: Фонда Дня пожилых людей, Белстат и Минпрацы опубликовали статистику об старейшем поколении белорусов. Поводле звестак ведомства, у пенсии непрацующих громадян все лето выросли на 15%. Каждый четвертый пенсионер протягивает працовать. А больше за 75% пожилых громадян штодня користаются интернетом. А кроме того, за минулый год у шлюб уступили больше як 1000 пожилых мужчин и каля 700 женщин.
0: У центры уваги.
1: У Беларуси означается традиционный для осени подъем захворывания на острые респираторные инфекции. Вирусы гриппа в Украине покуль не региструются, а сярод узбуджальников теперь перевожают риновирусы. Для профилактики серьезных ускладнений медики закликают громадян проходить вакцинацию.
0: Цікавое.
1: Беларусь запускає перший проект безпілотного громадського транспорту. Трамвай під керуванням штучного інтелекту першими опробують жыхары Мазыра. Нейросетки возьмуть на себе рух, торможення і відкриття дверей, що дозволить цілком виключити чоловічий фактор і звести до мінімуму аварійність. У национальном аэропорте Минск запустили новый сервис по доставке багажу до дому. Громадяне могут заказать послугу онлайн або непосредственно настоиться у зоне прилета союзных рейсов, каб одразу отправиться по справах без лишней физичной нагрузки. Выниковый кошт транспортировки залежит от агульной ваги объему речев.
0: Спорт.
1: Футбольная сборная Беларуси сгуляла у ничью с командой Финляндии у выездным матче Лиги наций УЕФА. Сустреча у Хельсинки завершилась с ликом 0-0. На групповом этапе турниру нашим спортсменам засталось провести еще 4 поединки супрать соперников из Албании и Финляндии и двойчи Сан-Марина. Отборочный цикл Лиги наций у нашей группе завершится 15 листопада.
0: Надворье.
1: Сухое сонечное надворье захаваецца на початку кастрычніка под уплывом магутнага антициклону. При гэтым чакаецца адчувальны контраст паміж дзённымі і начнымі температурамі з перыядычнымі замаразкамі. У цэлым кастрычнік будзе даволі звычайным, а яго сярэднія паказчыкі і колькасць ападкаў прагназуюцца ў межах кліматычнай нормы.
0: Мы збіраем падзеі тыдня ў адну зразумелую карціну. Только корыстная информация, без лишних слов. Слухайте на радио «Столица».

0: Радио «Столица».
1: У столицы 21 година. У студии Виктория Урбанович, витаю. Есть передумовы для перевышения летошних объему товарообороту Беларуси и России, заявил посол Беларуси у России Юрий Сильверстау. Он свернул вагу, что идет деловая работа, на которую ориентуется рад и президент. Самую популярную экскурсийную пляцовку Украины – Палац Незалежности. Наведали больше за 120 представниц Могилевской области. Экскурсия стала часткой проекта Белорусского союза жанчин. Мы розные, але мы одиные. Гости из усіх регионов Украины подчас визиту створяют уникальный арт-объект – карту Беларуси, якая заполняется особами белорусских прыгажунь. Сегодня свою частку заполнили жыхарки Могилевщины. Волонтеры Брэшчыны стали удельниками республиканской акции «БРСМ Добро старейшим». Молодые люди наведывают одиноко проживающих громадян, каб допомогчи им навести парадок на придомовой территории. Коли необходимо, так само выконывают іншие задачи. Браты Алексея и Ля Протасы вызначились у першым матчы нового сезона НХЛ. Белорусские хоккеисты зарабили по ассистентским бале у пераможным поединку Вашингтона супрать Каролины. Столичная команда на выезде взяла верх над суперниками 5-2.

0: па данных Белгідрамета, заўтра 4 кастрычніка прагназуецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. У начныя і ранішнія гадзіны слабы туман. Начная тэмпература паветра ад плюс 1 па поўдні і паўднёвым усходзе да плюс 10 па поўначы. Месцамі чакаюцца замаразкі 0-2. Днём плюс 15-21 па поўдні да плюс 23. У абласных цэнтрах у Брэсце 20-22, у Віцебску, Магілёве і Гомелі 16-18, у Гродні 19-21, у сталіцы ўначы плюс 4-6, у дзень плюс 15-17, без ападкаў.
1: Водители, внимание! На автодорогах М6 в Воложенском районе Минской области и М10 в Реческом районе Гомельской области функционируют контролируемые переходы для диких животных. Минтранс обращает внимание, если перед переходом знак «Дикие животные» загорается попеременно мигающими желтыми сигналами, а на табло высвечивается предупреждение об опасности, необходимо немедленно снизить скорость во избежание наезда на дикое животное. Внимательность на дороге спасает жизнь.

0: Столица ТОП-10. Вось тут становится прыгожа и масштабно. Evanescence на 8-й позиции с Century. Трек уваходить у новый одноименный альбом гурта, який вышел не так давно. На официальном сайте Evanescence Century названы альбомом, над яким команда працавала больш за 3 года. А сама песня стоит у его трек-листе 6-м номером. Эмили и компания сегодня запрашают нас у свое святилище, только уваход сюды праз гитары.
1: Номер 8.

0: Столица ТОП-10. Шостое место займае Halloween и Universe. Песня увайшла у альбом Giants and Monsters, а музыку и текст написал гитарист гурта Саша Герстнер. Сам трек должится в оригинале больш за 8 хвилин, так что гарбузы у чарговы раз не стали вырашать космічныя пытанні за 3 хвилины. И калі ўжо называть песню Universe, то трэба адпавядаць масштабу. Тут метала сапраўды хапае на целый сусвет.
1: Номер 6.

0: Столица ТОП-10. Пятерку лепших открывая Луна с песней «В этой тишине». Трек вышел як сингл у студені 26-го года и стал первой новой песней гурта после доволі протяглой паузы. Гэтым материалом коллектыву знамянуе свой будучи альбом. Тишиня у назве есть, а вось у музыцы зараз проверим.
1: Номер 5.
2: Если ниже не упасть мне...

0: Столица ТОП-10. Четвертое место — Five Finger Death Punch и Eye of the Storm. Гурт представил песню как сингл со своего 10-го студийного альбома Legacy. Гэты альбом позначены гуртом как важный новый этап у их истории. Тому, коли вам сегодня хотелось незвычайного надворья, вось вам шторм, причем от Five Finger Death Punch.
1: Номер 4.

Лица топ-10. Сябры, а зараз узгадаем усю топ-десятку гэтага тыдня. Десятый номер – Ghost Kid, Ivory. На девятом месте сегодня Nothing But Thieves, Stray Dogs. Восьмый номер – Evanescence, Century. Седьмое место – Enemy Inside, R.I.P. Номер 6 – Halloween, Universe. Пятерку лепших открывая Луна в этой тишине. На четвертом месте – Five Finger Death Punch, Eye of the Storm. Тройка переможцев выглядит так. Номер 3 – Nickelback, Leave Me Behind. Сребро у Бэдоменс, Dying to Love. И наш переможца – Sepultura, Beyond the Dream. И это еще не все. Перед тем, как развитаться, пропоную вам послухать и подтримать четверку свежачков, вартых того, как трапить у десятку наилепших. На этом тыдні яны такие. Motionless in White, Sunglasses at Night, Bear McCreary, Patrick Stump, The Chandelier, Lacrimas Profundere, Nevermore, Red Letter, Friendly Fire. Столица ТОП-10. Слухайте «Столица ТОП-10» – найлепший рок-топ, який ствараете только вы. На гэтым я, Андрей Крупич, с вами развітваюся. Голосуйте за уподобанные треки, подтрымливайте своих фаворитов и до сустречи в наступный раз. Пакуль! «Столица ТОП-10» Свежо.

прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.

0: Радиостолица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытания, эфир онлайн. Змястоуна и корысна. Радиостолица. Кропка «Бай».

Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и снова слухай. Слухай, любимая.

0: Радио «Столица». Музыка твоей души.
1: День спускает закат в метро. Я в последний шагнув вагон.

пешком. Нам сценарий уже знаком. Лишь сегодня все по-другому. Простимся с зимою, помнишь? В декабре самый первый взгляд.

0: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
1: ВК, группы, пошук, радио «Столица».
0: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая. «Столица».